0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Здравствуйте. Сегодня состоялось надзорное совещание председателя города Душанбе под руководством уважаемого Рустама Эмумали. На совещании были рассмотрены актуальные вопросы, и для их решения председатель города дал ответственным лицам соответствующие поручения и указания. Сегодня председатель Маджлиси Мили, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмумали, заложил первый камень в строительство комплекса IT-хаб Душанбе в районе Исмоили-Сомони столицы. Комплекс IT-хаб Душанбе будет включать IT-школу, IT-парк, бизнес-центр, информационных технологий и региональный центр искусственного интеллекта. Проект направлен на развитие цифровой экономики и расширение применения современных технологий, формирование информационного общества и повышение конкурентоспособности национальной экономики, и он создаст прочную основу для формирования в стране новой инновационной и цифровой среды.

0: Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
7: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

Когда-нибудь замерзну в этом городе, туман осел на улицах, и внутри меня не подобрать слова. И я бегу к тебе снова без повода. Ты протяни ладонь, душа, рассвет ненужный вновь с утра. И эти облака легли мне на спину опять.

0: Радио Садой Душанбе 102.2 FM.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в студии капитан Азиз Муродзода Азиз, сотрудник КЧС, который расскажет о безопасности на воде, правилах поведения в открытых водоемах и подготовке к летнему сезону. Поговорим о плавании, отдыхе и, конечно, о том, как сделать наш отдых безопасным. Здравствуйте, добро пожаловать в нашу
2: Добрый
1: студию.
2: День еще раз. Спасибо, что пригласили.
1: Спасибо, что нашли время для нас.
2: Благодарю. С 1 января по 1 июня 2026 года у нас было зафиксировано 58 случаев утопления, где в 53 из них люди погибли. В остальных случаях, к счастью, людей мы смогли спасти. Большинство людей, которые утонули, являются детьми меньше 14 лет. Более 70% это дети, которым младше 14 лет.
1: Какие основные ошибки допускают люди, когда идут купаться в реке, озере или море?
2: В первую очередь они не обращают внимания на течение и поток самой реки или самого озера. Если человек не умеет плавать, сначала пусть лучше научится этому в специальных местах, а потом уже лучше начнет плавать в реках или озерах. Мы провели занятия во многих местах нашей страны, в Худжанде, в Балжувоне, в Памире. И выяснилось, что большинство женщин, которые у нас находятся в стране, слабо тренированы в плавании. То есть из-за культурных аспектов и из-за того, что не было у них возможности, они не научились плавать.
1: То есть вы имеете в виду, что в этих неприятных случаях и женщины были?
2: Так есть. К сожалению, большинство женщин у нас в стране из-за культурных аспектов не хотят или стесняются плавать, или стесняются идти обучаться плаванию.
1: Да.
2: И вы сама как женщина лучше меня понимаете, почему.
1: Ну да. Что вы посоветуете родителям, чтобы дети были в безопасности на воде?
2: В первую очередь.
1: Сейчас тем более каникулы.
2: Да-да. В первую очередь заранее подготовиться к чрезвычайным ситуациям или к несчастным случаям. Заранее обучить ребенка плаванию в специальных местах. Если он не умеет плавать, купите для него специальные жилеты для плавания и старайтесь следить за своим ребенком как можно чаще. Пользуйтесь солнцезащитными кремами, потому что в такую жару без них не обходить. И, конечно же, всегда спрашивайте ребенка, что он хочет, чему он тянется или что он не может. Потому что многие родители думают, что мой ребенок и так научится плаванию там на улице, а когда приводят его к озеру или к бассейну, то сразу видят, что он как-никак не умеет плавать.
1: Да, конечно, тем более сейчас вот начались каникулы, они могут давать своих детей на специальные секции по плаванию, да?
2: Так есть. Плавание – это один из лучших спортов во всем мире.
1: Да, конечно, для здоровья
2: мышц,
1: полезно.
2: Да.
1: Какие меры предосторожности должны соблюдать взрослые, особенно если они плавают на открытой воде?
2: В первую очередь следите за потоком реки или озера и его глубиной. Смотрите на свое состояние здоровья. И особенности, это очень важно, никогда не пейте во время плавания. Я имею в виду алкогольные напитки. Никогда не пейте во время плавания, так как они затормаживают вашу реакцию, и вы сами не будете чувствовать, как вы тонете.
1: Что делать, если кто-то оказался в беде на воде, и как правильно действовать до приезда спасателей?
2: В первую очередь, если вы не умеете плавать, и эта река или озеро слишком глубокое, не надо прыгать в воду. Лучше киньте ему палку или же веревку, чтобы он схватился. чтобы он смог себя спастись. В большинстве в голливудских фильмах или индийских фильмах, как мы знаем, если человек не умеет плавать и смотрит, как кто-то тонет, он сразу выбегает и
1: проявляет
2: героизм и спасает не только себя, но и десятерых заодно. Но в реальной жизни такое не бывает. Если ты не умеешь плавать и видишь, что человек тонет, не только он начнет тонуть, но и ты тоже сам.
1: Есть ли новые технологии или программы от МЧС, которые помогают предотвращать несчастные случаи на воде?
2: Да, у нас есть мобильное приложение SOS КСД. Там написано все про чрезвычайные ситуации, как оказывать первую помощь. И есть особый раздел для детей. Там же есть и специальная кнопка 112. В случае ЧС или же в случае несчастного случая сразу нужно звонить там. Туда он работает без сим-карты даже. Круглосуточно, 24 часа. И наши операторы сразу же выяснят, где вы находитесь, и отправят за вами помощь.
1: Вот сегодня уже 9-й день лета. И были ли уже случаи, несчастные случаи или там вызовы?
2: К сожалению, да. К сожалению, да. 53 случая. 53 пострадавших.
1: Уже вот за эти 9 дней или уже за сезон?
2: 5 месяцев. За 5 месяцев. И более 70% из них это дети, которым меньше 14 лет.
1: И что вы посоветуете и детям, и взрослым, родителям?
2: В первую очередь научиться плаванию в специальных местах. В особенности это нужно маленьким девочкам, точнее девушкам, женщинам. Неважно, какой у них возраст, будь то тебе 7 или 7-75, лучше научиться плаванию. Это никогда не вредит твоему здоровью и никогда не будет вредно для твоей жизни. Оно как-никак будет спасать вас. И научитесь правилам первой помощи. Так как, если вы видите несчастный случай, если человек видит, как кто-то тонет, он сразу находится в шоковом состоянии, да, не знает, что делать. А если он обучится этому первой помощи, или же как спасать человека во время чрезвычайных ситуаций, или же на воде, то он уже заранее будет готов к этому.
1: Да, конечно.
2: И в мобильном приложении SOS-QSD находится вся информация, которая вам нужна для того, чтобы спасти себя или же спасти другого человека.
1: И плавать там, где рекомендуют сотрудники КЧС. Ну что ж, дорогие радиослушатели, спасибо нашему гостю за полезные советы и важную информацию. Дорогие слушатели, помните, отдых на воде – это замечательно. Но только тогда, когда мы соблюдаем правила безопасности. Берегите себя и близких, и пусть лето будет ярким и безопасным.

0: Темы народов мира. Шахнаме. Отрывки из произведения.
1: Во имя создавшего душу и ум, над кем не подняться парению дум? Кто место всему и название дает? Дарует нам благо, ведет нас вперед. Он правит вселенной, над небом царит. Он солнце зажег, и луну, и нахит. Он выше примет, представлений, имен. Им в зримые образы мир воплощен. Ты зрение не утруждай, все равно. Глазами узреть нам Творца не дано. К нему даже мысль не отыщет пути. Превыше всех в мире имен его чти. Того, кто над всем вознесен естеством. Обнять невозможно душой и умом. Хоть разум порой в суждениях зрел, он в силах судить лишь о том, что узрел. Достойное Творца нам хвалы не сложить. Ему неустанно должны мы служить. Он дал бытие и душе, и уму. В творении своем не вместиться ему. Не в силах наш разум и дух до конца постичь и вославить величие Творца. В его бытии убежденным прибудь, сомнения и праздные мысли забудь. Служа ему, истину должно искать, в его повеление душой проникать. Тот мощи достигнет, кто знания достиг, от знания душой молодеет старик. Тут слову предел, выше нет ничего, уму недоступно Творца существо.
0: Слово о разуме. О мудрый! Не должно ли в начале пути достоинство разума превознести? О разуме мысли поведай свои, раздумий плоды от людей не таи. Дар высший из всех, что послал нам Изет, наш разум достоин быть первым воспет. Спасение в нем, утешение в нем, в земной нашей жизни и в мире ином. Лишь в разуме счастье, беда без него – лишь разум богатства, нужда без него. Доколе рассудок во мраке вовек, отраду душе не найдет человек. Так учит мыслитель, что знанием богат, чье слово для жаждущих истины — клад. Коль разум вожатым не станет тебе, дела твои сердце изранят тебе. Разумный тебя одержимым сочтет, родной, как чужого, тебя отметет. В обоих мирах возвышает он нас, в оковах несчастных, чей разум угас. Не разум ли око души? Не найти с незрячим душою благого пути? Он первый средь вечных созданий Творца. Он стражей тройной охраняет сердца. Слух, зрение и речь — трое стражей твоих, и благо и зло познаешь через них. Кто разум и душу дерзнул бы воспеть? Дерзнувшего кто бы услышал? Ответь. Коль внемлющих нет, бесполезны слова. Ты мысль обрати к первым дням естества. Венец мироздания ты создан Творцом. Ты образ и суть различаешь во всем. Пусть разум водителем будет тебе, от зла избавителем будет тебе. Ты истину в мудрых речениях найди, о ней повествуя, весь мир обойди. Науку все глубже постигнуть стремись, познание вечную жаждой томись. Лишь первых познаний блеснет тебе свет, узнаешь, предела для знания нет.
2: Поэмы народов мира. Шахнаме. Отрывки из произведения.

0: Вы слушаете новости на радио «Садой Душанбе». Таджикистан призвал увеличить климатическое финансирование для уязвимых стран. Председатель Комитета по охране окружающей среды Таджикистана Бахудур Шерелизуда на 8-й ассамблее Глобального экологического фонда в Самарканде призвал международное сообщество расширить климатическое финансирование и упростить доступ развивающихся стран к финансовым ресурсам. По его словам, в условиях изменения климата особую поддержку должны получать наиболее уязвимые государства. Шерелизода также напомнил о международных экологических инициативах Таджикистана, включая принятие резолюции Генассамблеи ООН о Всемирном дне ледников и Международном дне Мархура. Среди национальных приоритетов он назвал развитие зеленой энергетики, реализацию программы озеленения страны до 2040 года, охрану ледников, горных экосистем и биоразнообразия. На полях ассамблеи глава комитета провел ряд встреч с представителями международных организаций, климатического сотрудничества, привлечения, финансирования и реализации совместных экологических проектов. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе».
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ой, дард ба наздикони шумо нуроҳатӣ эҷод мекунад. فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
6: سیفل اگر شود بیمار خسته باشد و افگار اشکی چشمش شش قطار بازی نکند زینهار خوبکش شود دشوار تب کند ناگه بسیار پدران و مادران پردیفن شود درمان
7: Пардифен Беби ва Пардифен Китс джуз и хамеша гей рузгори модарон. Суспензия Пардифен Беби ва Пардифен Китс маас барои кудакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Китс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензия Пардифен Беби ва Пардифен Китсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
8: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را نراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.

Ну что ж, дорогие радиослушатели, теперь немного о погоде. Сегодня в Таджикистане переменная облачность без осадков, лишь днем местами небольшой дождь. Об этом сообщает Агентство по гидрометеорологии республики. В Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность без осадков. Лишь днем местами небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура по востоку ночью 11-16 градусов тепла, местами до 19-21. Днем 21-26, местами до 29-31 по западу ночью 0-5 градусов тепла. Днем 10-15. 15. В Сагдийской области переменная облачность, ночью без осадков. Днем местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Местами усиления до 10-15 метров в секунду. Температура в долинах ночью 17-22 градусов тепла, днем 30-35. В горах ночью 5-10 градусов тепла, днем 19-24.

В Хатлонской области переменная облачность без осадков. Лишь днем в предгорных районах небольшой дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Местами усиление до 10-15 метров в секунду. Местами мгла. Температура в долинах ночью 20-25 градусов тепла, днем 35-40. В предгорьях ночью 13-18 градусов тепла, днем 24-29.

В районах республиканского подчинения переменная облачность без осадков. Лишь днем местами в горных районах кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Местами усиления до 10-15 метров в секунду. Местами мгла. Температура в долинах ночью 16-21 градусов тепла, днем 30-35. В горах ночью 10-15 градусов температура, днем 23-28. В Душанбе переменная облачность без осадков, ветер восточный 2-7 метров в секунду, временами усиление до 7-12 метров в секунду, мгла. Температура ночью 19-21 градусов тепла, днем 33-35.

И несмотря ни на какие помехи, я смогу найти путь к тебе. Говорят, любовь живет 3 года. Но ты сама мне показала, что время не играет для нас роли, когда мы вместе. С момента нашей встречи я не провел ни единого дня, не думая о тебе. Ты мой повод быть лучше. Просыпаться с горящими глазами цвета жизни и делать все возможное и невозможное, чтобы ты была счастлива. Наверное, сами механизмы судьбы свели нас из 2 противоположных уголков Вселенной. Подарив жизнь нашей дочери, ты открыла мне новые пути. Подарила мне новые цели, стремления, смысл существования. Глядя в глаза нашего ребенка, я вижу отражение нас с тобой. В каждом движении и в каждом произнесенном маленьким человечком слове прослеживается одно – мы. Я могу лишь только надеяться, что когда-нибудь, когда наша дочка станет взрослой, она сможет испытать такое же счастье вместе со своими любимыми, какое я испытываю, просто дыша с тобой одним воздухом. Наш мир — это уже не воздушный, а прочный каменный замок, построенный на взаимопонимании, нежности и любви. Единственная мысль, которая с течением времени будет согревать меня даже в самые лютые морозы, это осознание, что семья — это и есть

Хотите быть в курсе основных событий дня? Включайте радио «Садой Душанбе». Свежие новости о политике, экономике, инвестициях, культуре и спорте в начале каждого часа.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Таджикские школьники завоевали 11 почетных мест на 4-й международной олимпиаде Аль-Хорезми по математике и информатике. Олимпиада проходила с 1 по 7 июня в Ташкенте, Республики Узбекистан. В интеллектуальном состязании приняли участие школьники из 10 стран мира. Таджикистан на этой престижной олимпиаде представляли 28 учащихся общеобразовательных учреждений страны. Продемонстрировав высокий уровень знаний и подготовки, они завоевали одну золотую, две серебряные и 8 бронзовых медалей. Этот замечательный успех свидетельствует о высоком уровне знаний, таланта и подготовки школьников Таджикистана. В стране уделяется особое внимание изучению точных и естественных наук, физики, химии, биологии и математики, в частности, по инициативе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, 2020-2040 годы, объявлены в республике 20-летием изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования. Именно благодаря постоянной поддержке главы государства в последние годы заметно возрос интерес молодежи к точным наукам, особенно к физике и математике. Все больше таджикских школьников принимают участие в международных олимпиадах и добиваются на них высоких результатов. Достижения участников олимпиады являются наглядным подтверждением того, что развитие олимпийского движения в стране из года в год улучшается. Таджикские школьники достойно конкурируют со своими сверстниками из развитых государств мира по естественно-математическим дисциплинам, способствуя

укреплению международного авторитета Республики Таджикистан. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.

0: Наши координаты: sadopress@gmail.com, телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
6: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон Пердифен шавад дармон.
7: Пардифен Беби ва Пардифен Китс – джуз и хамеша гей рузгори модарон. Суспензия Пардифен Беби ва Пардифен Китс – маз барой кудакони аз ду моха то ду сола ва азим боло то двуздах сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Китс – фавран ва бихав дардро раф карда, илтихобу табро нобуд месозад. Суспензия Пардифен Беби ва Пардифен Китсро аз дору хонао дастрас кунед. Ихтимоли махдудияти истифода дорад. Каблан бо духтур маслихат кунед.
8: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را نراحت میکند. شربتی برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

Ну что ж, дорогие радиослушатели, время 12 часов 12 минут. А сейчас я расскажу вам невероятную и очень теплую историю из жизни одного из самых ярких поэтов 20 века Владимира Маяковского. Это не про стихи и не про революцию, а о любви, цветах и самых необычных поступков, которые люди готовы совершать во имя чувства.

конце 1920-х годов Маяковский, уже известный поэт, оказался в Париже, где встретил русскую эмигрантку Татьяну Яковлеву. Их знакомство вспыхнуло быстро, и вскоре Маяковский влюбился в нее всей душой. В порыве чувств он задумал необычный поступок. Он потратил всю заработанную в Париже сумму не на развлечения, квартиры или книги, а на цветы для нее.

По условиям цветы должны были приносить Татьяне несколько раз в неделю от поэта, а на каждом букете был подписан небольшой лозунг от Маяковского. Флористическая фирма в Париже выполняла этот заказ, собирая букеты из самых красивых и редких цветов отчаянных роз до экзотических хризантем. Когда Маяковский внезапно умер в 1930 году, история не закончилась. На следующий день после его смерти курьер все равно постучал в дверь Татьяны с цветами и тем же посланием. С тех пор, по легенде, букеты продолжали приносить ей годами, даже во время войны, когда Татьяна выживала, продавая эти цветы на улицах оккупированного Парижа. И даже после войны и долгих десятилетий ей все еще приносили букеты, пока она жила. Эта история стала символом того, как сильно человек может любить и каким остается след настоящей любви, длиннее, чем жизнь, дольше, чем время.

Наверное, это не просто история про букеты и письма. Это история о том, как искусство, эмоции и любовь могут жить дольше нас самих. Какая красивая и в то же время печальная легенда, правда? Оставайтесь с нами, впереди еще много интересного.

Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана. Я показал на блюде студня косые скулы океана. На чешуе жестяной рыбы прочел я зовы новых губ. А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?

Музыка на 102 и 2 FM. Шабдес. Хисрави Хубон. Хисрави Хубон – это настоящая поэтическая ода возвышенной любви. В этой композиции сплетаются восточная лирика, душевный вокал и нежная, чарующая мелодия, напоминающая аромат цветущих садов. Шабдес – это не просто музыка, это атмосфера. Они говорят языком сердца, и Хисрави Хубон – яркое тому подтверждение. Давайте послушаем и почувствуем, как звучит настоящая, родная таджикская душа. Группа Шабдес, Хисрави Хубон, специально для вас.

0: Наша родная музыка на 102 и 2 FM.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Сегодня председатель Маджлиси Мили, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, ввел в эксплуатацию новое здание Института экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана в районе Шохмансур города Душанбе. Новое здание Института экономики и демографии расположено в академическом городке Национальной академии наук Таджикистана. Оно состоит из 6 этажей и подвала, рассчитано на 150 научных сотрудников. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать «Ламбратин». «Ламбратин» — не просто муколитик. «Ламбратин» — это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: Оу, это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

0: Город – это не просто место на карте и не набор улиц, а живой организм, который дышит временем, людьми, дорогами, ведущими к нему. И каждый, кто входит в город, становится частью этого дыхания. Недаром Марк Твен писал, что путешествие сначала лишает человека дара речи, а затем превращает его в рассказчика, потому что города открывают нас новые мысли. Душанбе – именно такой город. Он не раскрывается мгновенно и не старается удивить напоказ, но постепенно. Через ритм улиц, близость гор, спокойствие людей и смену света от утра к вечеру формирует ощущение устойчивости и внутреннего равновесия. Утром столица живет собрано. Город просыпается вместе с людьми, наполняется движениями, голосами, делами. Вечером Душанбе становится мягче, теплее, появляется неспешность, и город словно предлагает остановиться и почувствовать его характер. Именно с этого ощущения начинается знакомство туриста с Душанбе. И именно поэтому разговор о развитии туризма здесь невозможен без разговора о душе города. За последние годы Душанбе прошел заметный путь и превратился из преимущественно административного центра в город, который все чаще воспринимается как туристический и культурный центр Центральной Азии. Этот процесс стал результатом системной государственности политики в сфере туризма, реализации национальных программ, активного продвижения страны на международных площадках, площадках и последовательного развития городской инфраструктуры. Туристический поток в Таджикистан стабильно растет, и значительная часть иностранных гостей начинает свое путешествие именно с Душанбе, который сегодня стал удобным, понятным и открытым для туристов. В городе развивается гостиничный сектор, появляются новые сервисы, экскурсионные маршруты, формируется профессиональное сообщество гидов, и все это создает важное ощущение комфорта, безопасности, без которого современный туризм невозможен. Душанбе все чаще становится площадкой для международных форумов, экономических конференций, культурных фестивалей, спортивных мероприятий. Эти события собирают гостей из десятков стран мира и формируют устойчивый интерес столицы как место диалога, встреч и культурного обмена. Для туристов это означает возможность увидеть город живым, динамичным, включенным в мировые процессы, а не застывшим в прошлом. Для большинства туристов знакомство Душанбе начинается именно с площади Исмаили-Самани. Это не просто центральная площадь, а историческая точка отчета, где сосредоточены символы государственности и национальной идентичности. Монумент Исмаили-Самани стал визуальным воплощением древней истории таджикского народа. И именно здесь иностранные гости впервые слышат о саманитском государстве, о глубине культурных корней страны. Большинство экскурсионных маршрутов по Душанбе намеренно начинается с этой площади, потому что она задает тон всему дальнейшему восприятию столицы – спокойному, величественному и осмысленному. Флагшток Душанбе стал яркой визитной карточкой столицы. Для туристов он часто служит ориентиром, вокруг которого устраивается маршрут прогулки. Но помимо рекордной высоты, он несет сильный символический смысл. Национальный флаг, развивающийся над городом, подчеркивает независимость, уверенность и устойчивость государства. Многие гости признаются, что именно здесь они впервые ощущают масштаб столицы, ее значение как политического и культурного центра страны. Парк Рудаки открывает туристам человеческую сторону Душанбе. Это место, где город словно делает паузу, где можно увидеть повседневную жизнь горожан. Прогулки семьи, встречи друзей, тихие разговоры. Названный в честь великого поэта, парк стал пространством культуры и отдыха. И именно здесь многие туристы говорят, что почувствовали Душанбе не как столицу, а как город для жизни. Нарусго является пространством, где национальная традиция продолжает жить не в форме экспозиции, а в действии. Во время праздников, фестивалей туристы становятся свидетелями обрядов, музыки, танцев и народных ремесел. Это место часто становится самым эмоциональным пунктом маршрута, потому что здесь культура не демонстрируется. Ею живут. Национальный музей Таджикистана играет ключевую роль в туристическом маршруте столицы. Его экспозиции позволяют пройти путь от древнейших цивилизаций до современности и помогают гостям понять, что Таджикистан занимает важное место в истории региона. Многие туристы отмечают, что именно после посещения музея начинают по-новому воспринимать страну и ее культуру. Кохинавру стал одним из самых узнаваемых культур архитектурных объектов Душанбе. Его архитектура и оформление демонстрируют, как национальное наследие может быть представлено масштабно и современно. Для иностранных гостей это место часто становится неожиданным открытием и одним из самых запоминающихся впечатлений. Современные проспекты, благоустроенные улицы и набережные формируют образ аккуратной, продуманной столицы. Вечерний Душанбе с его спокойным ритмом, светом и движением часто остается в памяти туристов как символ безопасности и уюта. Кафе и рестораны с национальной кухней занимают особое место в туристическом опыте, потому что именно за дастарханом раскрывается таджикское гостеприимство, искреннее, щедрое, человеческое. И все же, каким бы подробным ни был рассказ, лучше всего о городе говорят те, кто увидел его впервые. Поэтому сейчас самое время дать слово туристам, гидам и иностранным гостям, чтобы услышать их живые впечатления и открытия.
1: Игорь Черенко, я из посольства Украины, первый секретарь. Да, я хочу сказать, что мне очень нравится в Таджикистане. Я очень много слышал про Таджикистан и читал. Но только когда я попал сюда на работу, я понял, насколько это прекрасная, насколько это гостеприимная страна. Вообще, украинцы и таджики очень похожи, потому что наши народы объединяет трудолюбие.
2: Старчак Сергей Анатольевич, старший банкир государственной корпорации развития ВЭБ-РФ. Душанбе преобразился, да, стал совсем другим городом. Я помню тяжелые нулевые, когда город выглядел очень бледно, когда фактически не было новостроек, когда сплошь и рядом мы сталкивались на дорогах с транспортом, бывшим вот употреблением, очень старым. Сейчас это чистый, красивый, ухоженный город с шикарной зеленью. Я помню, когда вокруг еще президентского дворца такие маленькие деревца были, кустики. И сейчас одно удовольствие смотреть. Ну и, конечно, и то, что реализован проект, связанный с запуском десятков фонтанов, ну, очень сильно впечатляет. Конечно, вот эта вот центральная зона преобразилась, и я так понимаю, что планы еще дальше развивать, расширять эту центральную зону, делать жизнь горожан более комфортной, удобной и современной.
3: Меня зовут Регина Гатаулина, я являюсь менеджером по внутреннему туризму туристической компании «Таджик Тур». Что касается развития туризма в целом в Таджикистане и какова роль Таджикистана на туристическом рынке всего мира, на международной арене. Когда я первый раз приехала в Таджикистан, меня больше всего, конечно же, поразила природа. Здесь очень много достопримечательностей, как природных, так и материально-духовных достопримечательностей. И вот, например, та же самая история таджикского народа, она настолько древняя. Ваши древние традиции, обычаи, это тоже очень сильно привлекает туристов. Но больше всего туристов в Таджикистане привлекает это горы, горные озера, треки. Туристы приезжают сюда за чем-то необычным, за получением острых ощущений, за получением нового опыта. И в Таджикистане его, безусловно, можно получить. Каждый из городов Таджикистана имеет свою уникальную историю. Вот, например, города по Великому Шелковому пути – это город Худжан, очень древний город из Таравшан. История, связанная с Александром Македонским. Гиссар, как Пинджикен, да, старинный город. Саразм, да, вот это древнее городище. Вот это, безусловно, это богатство таджикского народа, и вот это все надо сохранять, продвигать и учить молодое поколение, да, беречь вот эти достопримечательности.
4: Меня зовут Ольга Габоненко, я из Белоруссии. Мы всегда очень рады, когда можно встретиться с друзьями. Вот сейчас это время, когда мы в Таджикистане. Мы в Таджикистане не первый раз. Лично я уже была несколько раз. И очень приятно всегда, когда мы можем приезжать. И у нас уже какие-то есть связи, у нас есть знакомства, есть друзья. Мы больше и больше узнаем друг друга. И в таких выставках мы участвуем в разных странах. Но я всегда скажу, что всегда с теплотой вспоминаю, когда мы были здесь. Сейчас хорошее время, что мы наконец-то постепенно после пандемии. Мы, наверное, Таджикистан одна из первых стран, которая открылась, и мы смогли приехать. Очень замечательная страна. Я скажу честно, вот мы смотрим вокруг, и когда мы видим горы, когда мы видим вот это вот такое монументальное спокойствие, мы понимаем, что здесь, в этой стране, такие же крепкие, сильные люди духом. Нас очень радует, что у вас уже такая красивая весна. У нас только-только, скажем, еще сошел снег. Нам очень приятно, что очень много солнца, и такие же у вас все солнечные люди. Очень всегда приятно здесь быть. Знаете, мы были только немножко в городе. Мы еще не были в музее, но мы видели памятник Самани, основателю таджикской нации. Мы видели ваш прекрасный флаг, мы видели ваши парки. Очень очень красивый, цветущий город. И нам очень нравится, что он такой растет. Очень много строек, очень много сейчас строится. Все замечательная природа и замечательные очень теплые люди. Так, очень приятно быть с вами.
5: Добрый день, меня зовут Кострюков Сергей Геннадьевич. Я представитель Мордовского государственного университета, расположенного в городе Саранске. Первый раз я в вашей республике, город Душанбе, произвел прекрасное впечатление. Зеленый, красивый, много цветов. Успел походить по вашему парку центральному. В принципе, мне очень понравился город. Как вот я немножко поинтересовался информацией, Таджикистан интересный регион с точки зрения туризма. То есть тут есть, во-первых, альпинизм можно развивать, то есть интересные горы. Во-вторых, богатые культурные, исторические традиции. Есть что посмотреть. С точки зрения экономики, Республика Таджикистан также богата ресурсами. То есть есть и полезные ископаемые, гидроэнергоресурсы. Перспективы развития в целом экономического, соответственно, когда будет более развита инфраструктура и туризма, я считаю, что очень хорошие. Главное только, чтобы работать. В Душанбе я первый раз, но вижу, что строительство идет повсеместно, в центр строятся красивые здания. Здание интересное с точки зрения архитектуры, то есть чувствуется такой колорит среднеазиатский, но не совсем обычный, потому что, как я понимаю, таджики – это иранская группа, это не как, допустим, узбеки – ваши соседи, а другая культура, очень интересная. И город вообще, как мне говорят, преобразился в последнее время, но это очень красивый город. Я думаю, наверное, в Средней Азии самый красивый город.
6: Мне очень понравилась эта архитектура, радушные люди, большое количество мамочек с детьми, потому что порой я не могла посчитать, сколько у мамочки детей. Мне казалось, что это целая ясельная группа. Вот. Мне кажется, что город Душанбе и, в принципе, республика Таджикистан – это та республика, которая не просто сохраняет те традиционные ценности и приумножает, а может и являться примером для большей части мира, которые, в общем-то, от этих ценностей отказались.
7: Таджикистан, папеш, поракечи, елташулак. Это с марийского языка перевод. Добрый день, друзья мои. Город очень красивый. Таджикистан, я влюбилась в этот город, в эту страну, в этих людей. Очень доброжелательный, очень трудолюбивый народ и гостеприимный.
8: Душанбе потрясающий город. И очень красивая площадка отсюда, что можно видеть вообще. Город, он такой разный есть. Частная застройка, очень много с той стороны, я увидела небоскребов, такие прям кварталы огромные. Очень красивая архитектура, в ней видно местный колорит, это вот этот ажур, украшения зданий. Восторженные впечатления, я думаю, запомнится очень надолго.
7: Спасибо вам.
0: После этих голосов становится ясно, что кто-то приехал в Душанбе на несколько дней и остался дольше, чем планировал. Кто-то был удивлен теплотой и спокойствием столицы, а кто-то возвращается сюда снова уже осознанно. Развитие туризма Душанбе сегодня выходит на новый этап, где важно сохранить баланс между ростом и характером города. Душанбе не стремится быть похожим на другие столицы. Он остается собой, и именно в этом заключается его сила. Как писал Джалаледдине Балхи, то, что ты ищешь, часто ищет тебя само. И, возможно, поэтому Душанбе остается в памяти не как маршрут или список мест, а как ощущение, к которому хочется возвращаться.

железа и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: тоҷикистони азизам, кишвари хушманзарам, аз дилу ҷонам туро то ҳаст ҷон мепарварам. ҳастии ту ҳастии ман, реша пайванди ҳаман, то ки ҳастам боғи ҳастиро туи баргубарам. мавҷи радиои садои Душанбе барои шумо, ҳамватанони азиз.
1: В эфире информационная служба «Радио Садой Душанбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
2: Вы слушаете новости на радио «Садой Душанбе». На центральном стадионе Гисара сегодня пройдет второй товарищеский матч между национальными сборными Таджикистана и Индии. Встреча начнется в 20:00 часов. Для капитана сборной Таджикистана Ахтама Назарова сегодняшний матч станет юбилейным, сотым в составе национальной команды. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе».
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
0: Садуи аз мухаббат, овои аз садокат, навои аз назокату латофат дар мавджи радиои Садуи Душанбе.

0: Фавзия Айкарматло, Мехри Нигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: Садои Душанбе, садои Калби Хар Хамбатан.

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы слушаете новости на «Радио Садой Душамбе». Группа специалистов здравоохранения из Казахстана находится с рабочим визитом в Таджикистане для обмена опытом в области акушерства, гинекологии и неонатологии. Визит проходит в рамках сотрудничества между Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана и Министерством здравоохранения Казахстана. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Сулфа шудед, ва он на танго шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоид ки сулфа бартараф шавад дархол, ба шумо ёри медиҳад брамисол.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногах бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
9: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешаги рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
10: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19:00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
11: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
10: Мод.

Рамзия Икарматло, Мехрини Курирустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

0: 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Kids фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Kidsро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
1: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
3: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19:00 площадь комплекса Истиқлал станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
4: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
3: Мод.

0: чики.
1: Садое аз муҳаббат, овое аз садоқат, навое аз назокату латофат дар мавҷи радиои Садои Душанбе.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Ватан, ای کاشانه پرنور من، مکان امن و شادی کودکانم، آباد بمان، آزاد بمان.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
5: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.

Я когда-нибудь замерзну в этом городе, туман осел на улицах, и внутри меня не подобрать слова, и я бегу к тебе снова без повода. Ты протяни ладонь, душа, рассвет ненужный вновь с утра, и эти облака легли мне на спину опять.

0: Радио Садой Душанбе 102.2 FM.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в студии капитан Азиз Муродзода Азиз, сотрудник КЧС, который расскажет о безопасности на воде, правилах поведения в открытых водоемах и подготовке к летнему сезону. Поговорим о плавании, отдыхе и, конечно, о том, как сделать наш отдых безопасным. Здравствуйте, добро пожаловать в нашу студию.
2: Добрый день еще раз. Спасибо, что пригласили.
1: Спасибо, что нашли время для нас.
2: Благодарю. С 1 января по 1 июня 2026 года у нас было зафиксировано 58 случаев утопления. И в 53 из них люди погибли. В остальных случаях, к счастью, людей мы смогли спасти. Большинство людей, которые утонули, являются детьми меньше 14 лет. Более 70% это дети, которым младше 14 лет.
1: Какие основные ошибки допускают люди, когда идут купаться в реке, озере или море?
2: В первую очередь они не обращают внимания на течение и поток самой реки или самого озера. Если человек не умеет плавать, сначала пусть лучше научится этому в специальных местах, а потом уже лучше начнет плавать в реках или озерах. Мы провели занятия во многих местах нашей страны, в Худжанде, в Балджувоне, в Памире. Большинство... И выяснилось, что большинство женщин, которые у нас находятся в стране, слабо тренированы в плавании. То есть из-за культурных аспектов и из-за того, что не было у них возможности, они не научились плавать.
1: То есть вы имеете в виду, что в этих неприятных случаях и женщины были?
2: Так есть. К сожалению... Большинство женщин у нас в стране из-за культурных аспектов не хотят или стесняются плавать, или стесняются идти обучаться плаванию.
1: Да.
2: И, ну, вы сама как женщина лучше меня понимаете, почему.
1: Ну да. Что вы посоветуете родителям, чтобы дети были в безопасности на воде?
2: В первую очередь.
1: Сейчас тем более каникулы.
2: Да-да. В первую очередь заранее подготовиться к чрезвычайным ситуациям или к несчастным случаям. Заранее обучить ребенка плаванию в специальных местах. Если он не умеет плавать, купите для него специальные жилеты для плавания и старайтесь следить за своим ребенком как можно чаще. Пользуйтесь солнцезащитными кремами, потому что в такую жару без них не обходить. И, конечно же, всегда спрашивайте ребенка, что он хочет, чему он тянется или что он не может. Потому что многие родители думают, что мой ребенок и так научится плаванию, там на улице

0: А когда приводит его к озеру или к бассейну, то сразу видит, что он как-никак не умеет
1: Да,
0: плавать.
1: конечно, тем более сейчас вот начались каникулы, они могут давать своих детей на там на специальные секции по плаванию, да?
0: Так есть. Плавание – это один из лучших спортов во всем мире.
1: Да,
0: Без
1: конечно,
0: работы
1: для
0: с ним
1: здоровья
0: мышцы,
1: полезно.
0: да.
1: Какие меры предосторожности должны соблюдать взрослые, особенно если они плавают на открытой воде?
0: В первую очередь следите за потоком реки или озера, и его глубиной. Смотрите на свое состояние здоровья. И особенности, это очень важно, никогда не пейте во время плавания. Я имею в виду алкогольные напитки, никогда не пейте во время плавания, так как они затормаживают вашу реакцию, и вы сами не будете чувствовать, как вы тонете.
1: А что делать, если кто-то оказался в беде на воде, и как правильно действовать до приезда спасателей?
0: В первую очередь, если вы не умеете плавать, и эта река или озеро слишком глубокое, не надо прыгать в воду. Лучше киньте ему палку или же веревку, чтобы он схватился, чтобы он смог себя спастись. В большинстве в голливудских фильмах или индийских фильмах, как мы знаем, если человек не умеет плавать и смотрит, как кто-то тонет, он сразу выбегает и
1: Проявляет
0: откуда-то, да,
1: героизм.
0: проявляет героизм и спасает не только себя, но и десятерых заодно. Но в реальной жизни такое не бывает. Если ты не умеешь плавать и видишь, что человек тонет, не только он начнет утонуть, но и ты тоже сам.
1: Есть ли новые технологии или программы от МЧС, которые помогают предотвращать несчастные случаи на воде?
0: Да, у нас есть мобильное приложение SOS-КСД. Там написано все про чрезвычайные ситуации, как оказывать первую помощь. И есть особый раздел для детей. Там же есть и специальная кнопка 112. В случае ЧС или же в случае несчастного случая сразу нужно звонить там. Туда он работает без сим-карты даже. Круглосуточно, 24 часа, и наши операторы сразу же выяснят, где вы находитесь, и отправят за вами помощь.
1: Вот сегодня уже 9-й день лета, и были ли уже случаи, несчастные случаи или
0: К
1: там
0: сожалению,
1: вызовы?
0: да. К сожалению, да. 53 случая. 53 пострадавших во
1: Уже вот
0: время
1: за эти
0: плавания.
1: 9 дней или уже за
0: За
1: сезон?
0: 5 месяцев. За 5 месяцев. И 70, более 70% из них это дети, которым меньше 14 лет.
1: И что вы посоветуете и детям, и взрослым, вот родителям?
0: В первую очередь научиться плаванию в специальных местах. В особенности это нужно маленьким девочкам, точнее девушкам, женщинам. Неважно, какой у них возраст, будь то тебе 7 или 7-75, лучше научиться плаванию. Это никогда не вредит твоему здоровью и никогда не будет вредно для твоей жизни. Оно как-никак будет спасать вас. И научитесь правилам первой помощи. Так как если вы видите несчастный случай, если человек видит, как кто-то тонет, он сразу находится в шоковом состоянии,
1: Да.
0: не знает, что делать. А если он обучится этому первой помощи, или же как спасать человека во время чрезвычайных ситуаций, или же на воде, то он уже заранее будет готов к этому.
1: Да, конечно.
0: И в мобильном приложении SOS-КСД находится вся информация, которая вам нужна для того, чтобы спасти себя или же спасти другого человека.
1: И плавать там, где рекомендуют
0: Так есть, так
1: сотрудники
0: есть,
1: КЧС.
0: так
1: Ну
0: есть.
1: что ж, дорогие радиослушатели, спасибо нашему гостю за полезные советы и важную информацию. Дорогие слушатели, помните, отдых на воде – это замечательно, но только тогда, когда мы соблюдаем правила безопасности. Берегите себя и близких, и пусть лето будет ярким и безопасным.

0: народов мира. Шахнаме. Отрывки из произведения.
1: Во имя создавшего душу и ум, над кем не подняться парению дум? Кто место всему и название дает? Дарует нам благо, ведет нас вперед. Он правит вселенной, над небом царит. Он солнце зажег, и луну, и нахит. Он выше примет, представлений, имен. Им в зримые образы мир воплощен. Ты зрение не утруждай, все равно. Глазами узреть нам Творца не дано. К нему даже мысль не отыщет пути. Превыше всех в мире имен его чти. Того, кто над всем вознесен естеством. Обнять невозможно душой и умом. Хоть разум порой в суждениях зрел, он в силах судить лишь о том, что узрел. Достойное Творца нам хвалы не сложить. Ему неустанно должны мы служить. Он дал бытие и душе, и уму. В творении своем не вместиться ему. Не в силах наш разум и дух до конца постичь и вославить величие Творца. В его бытии убежденным прибудь. Сомнения и праздные мысли забудь. Служа ему, истину должно искать. В его повеление душой проникать. Тот мощи достигнет, кто знания достиг. От знания душой молодеет старик. Тут слову предел. Выше нет ничего. Уму недоступно Творца существо.
0: Слово о разуме. О мудрый! Не должно ли в начале пути достоинство разума превознести? О разуме мысли поведай свои, раздумий плоды от людей не таи. Дар высший из всех, что послал нам Изет, наш разум достоин быть первым воспет. Спасение в нем, утешение в нем, в земной нашей жизни и в мире ином. Лишь в разуме счастье, беда без него, лишь разум богатства, нужда без него. Доколе рассудок во мраке вовек, отраду душе не найдет человек. Так учит мыслитель, что знанием богат, чье слово для жаждущих истины — клад. Коль разум вожатым не станет тебе, дела твои сердце изранят тебе. Разумный тебя одержимым сочтет, родной, как чужого, тебя отметет. В обоих мирах возвышает он нас, в оковах несчастных, чей разум угас. Не разум ли око души? Не найтися незрячим душою благого пути. Он первый средь вечных созданий Творца. Он стражей тройной охраняет сердца. Слух, зрение и речь, трое стражей твоих, и благо, и зло познаешь через них. Кто разум и душу дерзнул бы воспеть? Дерзнувшего кто бы услышал? Ответь. Коль внемлющих нет, бесполезны слова. Ты мысль обрати к первым дням естества. Венец мироздания ты создан Творцом. Ты образ и суть различаешь во всем. Пусть разум водителем будет тебе, от зла избавителем будет тебе. Ты истину в мудрых речениях найди, о ней повествуя, весь мир обойди. Науку все глубже постигнуть стремись, познание вечную жаждой томись. Лишь первых познаний блеснет тебе свет, узнаешь, предела для знания нет.
2: Поэмы народов мира. Шахнаме. Отрывки из произведения.

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Таджикистан призвал увеличить климатическое финансирование для уязвимых стран. Председатель Комитета по охране окружающей среды Таджикистана Бахудур Шерелизода на 8-й ассамблее Глобального экологического фонда в Самарканде призвал международное сообщество расширить климатическое финансирование и упростить доступ развивающихся стран к финансовым ресурсам. По его словам, в условиях изменения климата особую поддержку должны получать наиболее уязвимые государства. Шерелизода также напомнил о международных экологических инициативах Таджикистана, включая принятие резолюции Генассамблеи ООН о Всемирном дне ледников и Международном дне Мархура. Среди национальных приоритетов он назвал развитие зеленой энергетики, реализацию программы озеленения страны до 2040 года, охрану ледников, горных экосистем и биоразнообразия. На полях ассамблеи глава комитета провел ряд встреч с представителями международных организаций, климатического сотрудничества, привлечения, финансирования и реализации совместных экологических проектов. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ойо дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад. Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
6: Сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, Пердифен шавад дармон.
7: Пардифен Беби ва Пардифен Китс – джуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Китс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Китс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Китсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
8: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را نراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال و شما یاری میدهد برمیسال.

Ну что ж, дорогие радиослушатели, теперь немного о погоде. Сегодня в Таджикистане переменная облачность без осадков, лишь днем местами небольшой дождь. Об этом сообщает агентство по гидрометеорологии республики. В Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность без осадков. Лишь днем местами небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура по востоку ночью 11-16 градусов тепла, местами до 19-21. Днем 21-26, местами до 29-31 по западу ночью 0-5 градусов тепла. Днем 10-15. 15. В Сагдийской области переменная облачность, ночью без осадков. Днем местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Местами усиления до 10-15 метров в секунду. Температура в долинах ночью 17-22 градусов тепла, днем 30-35. В горах ночью 5-10 градусов тепла, днем 19-24.

Хатлонской области переменная облачность без осадков. Лишь днем в предгорных районах небольшой дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Местами усиление до 10-15 метров в секунду. Местами мгла. Температура в долинах ночью 20-25 градусов тепла, днем 35-40. В предгорьях ночью 13-18 градусов тепла, днем 24-29.

В районах республиканского подчинения переменная облачность без осадков. Лишь днем местами в горных районах кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Местами усиления до 10-15 метров в секунду. Местами мгла. Температура в долинах ночью 16-21 градусов тепла, днем 30-35. В горах ночью 10-15 градусов температура, днем 23-28. В Душанбе переменная облачность без осадков. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Временами усиление до 7-12 метров в секунду. Мгла. Температура ночью 19-21 градусов тепла. Днем 33-35.

серебром твое покрыло голову. А дальше тишина, как Раневская играла. Ты бы так же играла.

0: Садовый Душанбе. Сегодня все сложится. Твое радио. Твоя музыка. Твоя музыка.
1: Знаешь, я никогда раньше не думал, что чувства могут быть столь безграничными. Кажется, что целый космос тесен для нашего счастья. Ты стала моим маяком, моим светочем во тьме. И несмотря ни на какие помехи, я смогу найти путь к тебе. Говорят, любовь живет 3 года. Но ты сама мне показала, что время не играет для нас роли, когда мы вместе. С момента нашей встречи я не провел ни единого дня, не думая о тебе. Ты мой повод быть лучше. Просыпаться с горящими глазами цвета жизни и делать все возможное и невозможное, чтобы ты была счастлива. Наверное, сами механизмы судьбы свели нас из 2 противоположных уголков Вселенной. Подарив жизнь нашей дочери, ты открыла мне новые пути. Подарила мне новые цели, стремления, смысл существования. Глядя в глаза нашего ребенка, я вижу отражение нас с тобой. В каждом движении и в каждом произнесенном маленьким человечком слове прослеживается одно – мы. Я могу лишь только надеяться, что когда-нибудь, когда наша дочка станет взрослой, она сможет испытать такое же счастье вместе со своими любимыми, какое я испытываю, просто дыша с тобой одним воздухом. Наш мир — это уже не воздушный, а прочный каменный замок, построенный на взаимопонимании, нежности и любви. Единственная мысль, которая с течением времени будет согревать меня даже в самые лютые морозы, это осознание, что семья — это и есть.

Хотите быть в курсе основных событий дня? Включайте радио «Садой Душанбе». Свежие новости о политике, экономике, инвестициях, культуре и спорте в начале каждого часа.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Ойо дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
5: Сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон Пердифен шавад дармон.
6: Пардифен Беби ва Пардифен Кидс джуз и ҳамеша гей рӯзгори модарон. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
7: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

Ну что ж, дорогие радиослушатели, время 12 часов 12 минут. А сейчас я расскажу вам невероятную и очень теплую историю из жизни одного из самых ярких поэтов 20 века Владимира Маяковского. Это не про стихи и не про революцию, а о любви, цветах и самых необычных поступков, которые люди готовы совершать во имя чувства.

конце 1920-х годов Маяковский, уже известный поэт, оказался в Париже, где встретил русскую эмигрантку Татьяну Яковлеву. Их знакомство вспыхнуло быстро, и вскоре Маяковский влюбился в нее всей душой. В порыве чувств он задумал необычный поступок. Он потратил всю заработанную в Париже сумму не на развлечения, квартиры или книги, а на цветы для нее.

По условиям цветы должны были приносить Татьяне несколько раз в неделю от поэта, а на каждом букете был подписан небольшой лозунг от Маяковского. Флористическая фирма в Париже выполняла этот заказ, собирая букеты из самых красивых и редких цветов отчаянных роз до экзотических хризантем. Когда Маяковский внезапно умер в 1930 году, история не закончилась. На следующий день после его смерти курьер все равно постучал в дверь Татьяны с цветами и тем же посланием. С тех пор, по легенде, букеты продолжали приносить ей годами, даже во время войны, когда Татьяна выживала, продавая эти цветы на улицах оккупированного Парижа. И даже после войны и долгих десятилетий ей все еще приносили букеты, пока она жила. Эта история стала символом того, как сильно человек может любить и каким остается след настоящей любви, длиннее, чем жизнь, дольше, чем время.

Наверное, это не просто история про букеты и письма. Это история о том, как искусство, эмоции и любовь могут жить дольше нас самих. Какая красивая и в то же время печальная легенда, правда? Оставайтесь с нами, впереди еще много интересного.

Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана. Я показал на блюде студня косые скулы океана. На чешуе жестяной рыбы прочел я зовы новых губ. А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб? –

Наша родная музыка на 102 и 2 FM. Шабдес, Хисрави Хубон. Хисрави Хубон – это настоящая поэтическая ода возвышенной любви. В этой композиции сплетаются восточная лирика, душевный вокал и нежная, чарующая мелодия, напоминающая аромат цветущих садов. Шабдес – это не просто музыка, это атмосфера. Они говорят языком сердца, и Хисрави Хубон – яркое тому подтверждение. Давайте послушаем и почувствуем, как звучит настоящая родная таджикская душа. Группа Шабдес, Хисрави Хубон, специально для вас.

0: Наша родная музыка на 102 и 2 FM.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».

0: Вы слушаете новости на радио Садовой Душанбе. Сегодня председатель Маджлиси Мили, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, ввел в эксплуатацию новое здание Института экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана в районе Шохмансур города Душанбе. Новое здание Института экономики и демографии расположено в академическом городке Национальной академии наук Таджикистана. Оно состоит из 6 этажей и подвала, рассчитано на 150 научных сотрудников. Вы слушали новости на радио Садовой Душанбе.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
3: Когда мокрота решила остаться надолго?
2: Бро, пора звать «Ламбратин».
3: «Ламбратин» — не просто муколитик. «Ламбратин» — это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: «Ламбратин» — выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
5: Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

0: Город это не просто место на карте и не набор улиц, а живой организм, который дышит временем, людьми, дорогами, ведущими к нему. И каждый, кто входит в город, становится частью этого дыхания. Недаром Марк Твен писал, что путешествие сначала лишает человека дара речи, а затем превращает его в рассказчика, потому что города открывают нас новые мысли. Душанбе именно такой город. Он не раскрывается мгновенно и не старается удивить на показ, но постепенно через ритм улиц, близость гор, спокойствие людей и смену света от утра к вечеру формирует ощущение устойчивости и внутреннего равновесия. Утром столица живет собрано. Город просыпается вместе с людьми, наполняется движениями, голосами, делами. Вечером Душанбе становится мягче, теплее, появляется неспешность, и город словно предлагает остановиться и почувствовать его характер. Именно с этого ощущения начинается знакомство туриста с Душанбе. И именно поэтому разговор о развитии туризма здесь невозможен без разговора о душе города. За последние годы Душанбе прошел заметный путь и превратился из преимущественно административного центра в город, который все чаще воспринимается как туристический и культурный центр Центральной Азии. Этот процесс стал результатом системной государственности политики в сфере туризма, реализации национальных программ, активного продвижения страны на международных площадках и последовательного развития городской инфраструктуры. Туристический поток в Таджикистан стабильно растет, и значительная часть иностранных гостей начинает свое путешествие именно с Душанбе, который сегодня стал удобным, понятным и открытым для туристов. В городе развивается гостиничный сектор, появляются новые сервисы, экскурсионные маршруты, формируется профессиональное сообщество гидов, и все это создает важное ощущение комфорта, безопасности, без которого современный туризм невозможен. Душанбе все чаще становится площадкой для международных форумов, экономических конференций, культурных фестивалей, спортивных мероприятий. Эти события собирают гостей из десятков стран мира и формируют устойчивый интерес столицы как место диалога, встреч и культурного обмена. Для туристов это означает возможность увидеть город живым, динамичным, включенным в мировые процессы, а не застывшим в прошлом. Для большинства туристов знакомство с Душанбе начинается именно с площади Исмаили Самане. Это не просто центральная площадь, а историческая точка отчета, где сосредоточены символы государственности и национальной идентичности. Монумент Исмаили Самане стал визуальным воплощением древней истории таджикского народа. И именно здесь иностранные гости впервые слышат о саманитском государстве, о глубине культурных корней страны. Большинство экскурсионных маршрутов по Душанбе намеренно начинается с этой площади, потому что она задает тон всему дальнейшему восприятию столицы – спокойному, величественному и осмысленному. Флагшток Душанбе стал яркой визитной карточкой столицы. Для туристов он часто служит ориентиром, вокруг которого устраивается маршрут прогулки. Но помимо рекордной высоты, он несет сильный символический смысл. Национальный флаг, развивающийся над городом, подчеркивает независимость, уверенность и устойчивость государства. Многие гости признаются, что именно здесь они впервые ощущают масштаб столицы, ее значение как политического и культурного центра страны. Парк Рудаки открывает туристам человеческую сторону Душанбе. Это место, где город словно делает паузу, где можно увидеть повседневную жизнь горожан. Прогулки семьи, встречи друзей, тихие разговоры. Названный в честь великого поэта, парк стал пространством культуры и отдыха. И именно здесь многие туристы говорят, что почувствовали Душанбе не как столицу, а как город для жизни. Нарусской является пространством, где национальная традиция продолжает жить не в форме экспозиции, а в действии. Во время праздников, фестивалей туристы становятся свидетелями обрядов, музыки, танцев и народных ремесел. Это место часто становится самым эмоциональным пунктом маршрута, потому что здесь культура не демонстрируется. Ею живут. Национальный музей Таджикистана играет ключевую роль в туристическом маршруте столицы. Его экспозиции позволяют пройти путь от древнейших цивилизаций до современности и помогают гостям понять, что Таджикистан занимает важное место в истории региона. Многие туристы отмечают, что именно после посещения музея начинают по-новому воспринимать страну и ее культуру. Кохинавру стал одним из самых узнаваемых культур культурных объектов Душанбе. Его архитектура и оформление демонстрируют, как национальное наследие может быть представлено масштабно и современно. Для иностранных гостей это место часто становится неожиданным открытием и одним из самых запоминающихся впечатлений. Современные проспекты, благоустроенные улицы и набережные формируют образ аккуратной, продуманной столицы. Вечерний Душанбе с его спокойным ритмом, светом и движением часто остается в памяти туристов как символ безопасности и уюта. Кафе и рестораны с национальной кухней занимают особое место в туристическом опыте, потому что именно за дастарханом раскрывается таджикское гостеприимство, искреннее, щедрое, человеческое. И все же, каким бы подробным ни был рассказ, лучше всего о городе говорят те, кто увидел его впервые. Поэтому сейчас самое время дать слово туристам, гидам и иностранным гостям, чтобы услышать их живые впечатления и открытия.
1: Игорь Черненко, я из посольства Украины, первый секретарь. Да, я хочу сказать, что мне очень нравится в Таджикистане. Я очень много слышал про Таджикистан и читал. Но только когда я попал сюда на работу, я понял, насколько это прекрасная, насколько это гостеприимная страна. Вообще, украинцы и таджики очень похожи, потому что наши народы объединяет трудолюбие.
2: Старчак Сергей Анатольевич, старший банкир Государственной корпорации развития ВЭБ-РФ. Душанбе преобразился, да, стал совсем другим городом. Я помню тяжелые нулевые, когда город выглядел очень бледно, когда фактически не было новостроек, когда сплошь и рядом мы сталкивались на дорогах с транспортным бывшим вот употреблением, очень старым. Сейчас это чистый, красивый, ухоженный город с шикарной зеленью. Я помню, когда вокруг еще президентского дворца такие маленькие деревца были, кустики. Я сейчас одно удовольствие смотреть. Ну и, конечно, и то, что реализован проект, связанный с запуском десятков фонтанов, ну, очень сильно впечатляет. Конечно, вот эта вот центральная зона преобразилась, и я так понимаю, что планы еще дальше развивать, расширять эту центральную зону, делать жизнь горожан более комфортной, удобной и современной.
3: Меня зовут Регина Гатаулина. Я являюсь менеджером по внутреннему туризму туристической компании «Таджиктур». Что касается развития туризма в целом в Таджикистане и какова роль Таджикистана на туристическом рынке всего мира, на международной арене. Когда я первый раз приехала в Таджикистан, меня больше всего, конечно же, поразила природа. Здесь очень много достопримечательностей, как природных, так и материально-духовных достопримечательностей. И вот, например, та же самая история таджикского народа. Она настолько древняя. Ваши древние традиции, обычаи, это тоже очень сильно привлекает туристов. Но больше всего туристов в Таджикистане привлекает это горы, горные озера, треки. Туристы приезжают сюда за чем-то необычным, за получением острых ощущений, за получением нового опыта. И в Таджикистане его, безусловно, можно получить. Каждый из городов Таджикистана имеет свою уникальную историю. Вот, например, города по Великому Шелковому пути — это город Худжан, очень древний город Истаравшан. История, связанная с Александром Македонским. Гисар, как Пенджикен, да, старинный город. Саразм, да, вот это древнее городище. Вот это, безусловно, это богатство таджикского народа, и вот это все надо сохранять, продвигать и учить молодое поколение, да, беречь вот эти достопримечательности.
4: Меня зовут Ольга Габоненко, я из Белоруссии. Мы всегда очень рады, когда можно встретиться с друзьями. Вот сейчас это время, когда мы в Таджикистане. Мы в Таджикистане не первый раз, лично я уже была несколько раз, и очень приятно всегда, когда мы можем приезжать, и у нас уже какие-то есть связи, у нас есть знакомства, есть друзья, мы больше и больше узнаем друг друга. И в таких выставках мы участвуем в разных странах. Но я всегда скажу, что всегда с теплом вспоминаем, когда мы были здесь. Сейчас хорошее время, что мы наконец-то постепенно после пандемии. Вы, наверное, Таджикистан одна из первых стран, которая открылась, и мы смогли приехать. Очень замечательная страна. Я скажу честно, вот мы смотрим вокруг, и когда мы видим горы, когда мы видим вот это вот такое монументальное спокойствие, мы понимаем, что здесь, в этой стране, такие же крепкие, сильные люди духом. Нас очень радует, что у вас уже такая красивая весна. У нас только-только, скажем, еще сошел снег. Нам очень приятно, что очень много солнца. И такие же у вас все солнечные люди. Очень всегда приятно здесь быть. Знаете, мы были только немножко в городе. Мы еще не были в музее, но мы видели памятник Самани, основателю таджикской нации. Мы видели ваш прекрасный флаг, мы видели ваши парки. Очень сильный, красивый, цветущий город. И нам очень нравится, что он такой растет. Очень много строек, очень много сейчас строится. Все замечательная природа и замечательные, очень теплые люди. Это очень приятно быть с вами.
5: Добрый день. Меня зовут Кострюков Сергей Геннадьевич. Я представитель Мордовского государственного университета, расположенного в городе Саранске. Первый раз я в вашей республике, город Душанбе, произвел прекрасное впечатление. Зеленый, красивый, много цветов. Успел походить по вашему парку центральному. В принципе, мне очень понравился город. Как вот я немножко поинтересовался информацией, Таджикистан – интересный регион с точки зрения туризма. То есть тут есть, во-первых, альпинизм можно развивать, то есть интересные горы. Во-вторых, богатые культурные, исторические традиции. Есть что посмотреть. С точки зрения экономики, Республика Таджикистан также богата ресурсами. То есть есть и полезные ископаемые, гидроэнергоресурсы. Перспективы развития в целом экономического, соответственно, когда будет более развита инфраструктура и туризма, я считаю, что очень хорошие. Главное только, чтобы работать, работать и работать. В Душанбе я первый раз, но вижу, что строительство идет повсеместно, в центр строятся красивые здания. Здание это интересное с точки зрения архитектуры, то есть чувствуется такой колорит среднеазиатский, но не совсем обычный, потому что, как я понимаю, таджики – это иранская группа, это не как, допустим, узбеки, ваши соседи, а другая культура, очень интересная. И город вообще, как мне говорят, преобразился в последнее время. Но это очень красивый город. Я думаю, наверное, в Средней Азии самый красивый город.
6: Мне очень понравилась эта архитектура, радушные люди, большое количество мамочек с детьми, потому что порой я не могла посчитать, сколько у мамочки детей. Мне казалось, что это целая ясельная группа. Вот. Мне кажется, что город Душанбе и, в принципе, республика Таджикистан – это та республика, которая не просто бы сохраняет те традиционные ценности и приумножает, а может и являться примером для большей части мира, которые, в общем-то, от этих ценностей отказались.
7: Таджикистан, папеш, поракеч, елташлак. Это с марийского языка перевод. Добрый день, друзья мои. Город очень красивый. Таджикистан, я влюбилась в этот город, в эту страну, в этих людей. Очень доброжелательный, очень трудолюбивый народ и гостеприимный.
8: Душанбе потрясающий город. И очень красивая площадка отсюда, что можно видеть вообще. Город, он такой разный есть. Частная застройка, очень много с той стороны. Я увидела небоскребов, такие прям кварталы огромные. Очень красивая архитектура. В ней видно местный колорит, это вот этот ажур, украшения зданий. Тоже на впечатление, я думаю, запомнится очень надолго. Спасибо вам.
0: После этих голосов становится ясно, что кто-то приехал в Душанбе на несколько дней и остался дольше, чем планировал. Кто-то был удивлен теплотой и спокойствием столицы, а кто-то возвращается сюда снова уже осознанно. Развитие туризма Душанбе сегодня выходит на новый этап, где важно сохранить баланс между ростом и характером города. Душанбе не стремится быть похожим на другие столицы. Он остается собой, и именно в этом заключается его сила. Как писал Джалаледдини Балхи, то, что ты ищешь, часто ищет тебя само. И, возможно, поэтому Душанбе остается в памяти не как маршрут или список мест, а как ощущение, к которому хочется возвращаться.

0: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Нурзия Карматло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: Садои Душанбе, садои Калби Хар Хамбатан.